Из тех краев, где много диких, и нет, не обезьян, а кенгуру и вообще дикой живности. Из Австралии заглянула к нам эта история на Ретро-ФМ. Наше, что ли, музыкальное путешествие. Далее продолжат дубы колдуны Саваш, Татьяна Буланова и Европ-команда. Именно они впереди в столице 3 часа 17 минут.

Не каждая культовая баллада может похвастаться Оскаром или Золотым Глобусом, а у этой истории без или есть в копилке и то. Она выиграла в номинации «Лучшая песня» за фильм «Топ Ган» с Томом Крузом 86-го года выпуска. Кстати, самому Тому потребовалось 40 лет, чтобы получить свой первый Оскар. В этом году ему премировали за большой вклад в кино. В столице 3 часа 43 минуты. И столичное утро где-то поблизости. Но еще ближе к нам здесь на Ретро-ФМ Патрисия Касс и команда «Секрет». Их ждем и слушаем далее.

неоднозначные эмоции могут вызывать некоторые обращения, когда, допустим, вместо молодого человека называют мужчина или вместо мужчины обращаются уважаемый. Так, у девчат, наверное, когда ты уже не девушка, а женщина. Ну и другие бывают более безобидные обращения. Барыня, барышня, мадемуазель. Так, господа и дамы, продолжаем отдыхать вместе на Ретро-ФМ, столице 3 часа 56 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: шанс и вероятность того, что о нас заботятся, а мы толком и не в курсе, не равна нулю. Просто попалось на глаза такое некое негодование, что некоторые плитки шоколада от классических 100 граммов превратились в 73 грамма. Прям похудели. Ну, если что, это для того, чтобы мы ночью или нет, не переедали. Просто мыслим позитивно. Столица 4 часа 17 минут. Скоро на Ретро-ФМ, как минимум, музыкально отметится Владимир Высоцкий и Simple Red.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз «Ретро-ФМ». Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

Какое приятное совпадение или какая приятная закономерность. Нам опять и снова по пути. Это Retro FM, это 4 часа 41 минут в столице. Буквально мгновение. Выходное время все же летит, спешит куда-то быстрее обычного. И услышим с вами одну из песен Андрея Миронова. Совместная история Роберта Майлса и Марии Нейлер также впереди.

Один из ярких самостоятельных шагов уже сольной карьеры немецкой певицы Сандры прямо сейчас на RetroFM. Эта песня укрепила ее позиции и в целом значимость на музыкальных просторах после ухода из диско-трио «Арабески». В столице 4 часа 55 минут. Мы никуда не уходим, не разбегаемся. Ждем далее на RetroFM немало других обаятельных и привлекательных музыкальных лиц.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Не каждой песне суждено взобраться на вершину авторитетного чарта Billboard Hot 100, и тем более не у каждой получится удерживать первое место в течение длительного времени, например, целых 4 недель. Эта песня Bon Jovi, как понятно, на такое способна. По продажам это, скажу, не медь, даже не золото, это музыкальный бриллиант. Столица 5 часов 17 минут. Далее музыкально блеснуть на Retro FM уже готова Патрисия Касса, студио и Крис Норман.

Doors, большие любители пассажа, провокационных нарядов, текстов прямо сейчас на ретро-ФМ. Некоторые шалости в нынешнее время непростительны, конечно. Точная столичная 5 часов 41 минута. Второе точно на подходе команда Space и Михаил Нурмов. Всем доброго утра.

выходных, особенно таких больших, явно дышится посвободнее. Фри. Одни музыкальные легенды за другими. Так проводим время вместе, осваиваем этот выходной понедельник вместе на Ретро FM. Всем доброго утра!

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

поверить в существование какого-нибудь абсурдного праздника, дня там единорога, может, дня зеленых рваных калош, в принципе, несложно. У нас такого вроде дня нет, но на Западе сегодня 11 мая национальный отмечается день, когда можно есть все, что хочется. Ну, если вам хочется, например, услышать в ближайшие минуты Самоцветов и доктора Албана, у меня для вас хорошие новости, именно они впереди на Ретро-ФМ. В столице 6 часов 42 минуты.

как и простуда, может сама пройти через плюс-минус неделю, так и разбитое сердце через какое-то время то же самое склеится. Но шрамы, конечно, останутся, что такие мысли при прослушивании этой истории от Modern Talking на RetroFM. В столице 6 часов 56 минут. Продолжаем отдыхать под проверенные времени.

0: Существует мнение, что единственной группой, которая по уровню и стабильности музыкального материала нисколько не уступает великому шведскому квартету «Абба», это они, сестры Мэйвот. А вот место в эфире «Ретро-ФМ» они точно вот-вот уступят. «Village People», Андрею Губину, Альбана и Рамини Пауэр. В столице 7 часов 18 минут.
1: Круиз «Ретро-ФМ». Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз «Ретро-ФМ». Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру.

музыкальной истории немало триумфальных возвращений больших артистов после какого-то значительного перерыва, после завершения эры. Этот трек является частью грандиозного камбэка Cher, является частью ее альбома Believe, который стал одним из самых успешных в ее карьере. А про карьеру уже грядущего к нам Юрия Антонова на RetroFM можете подробно узнать, послушать в подкастах программы Ю на retrofm.ru. Юрий Гурьянов не так давно, давеча недавно, сделал отличный выпуск.

Аниме, так аниме. Если больше ничего не остается делать, как прощаться, значит, приступаю. Уже через 5 минут, ровно в 8 по Москве, встречайте на Ретро-ФМ Андрея Марьева. Я топаю ваши ряды отдыхающих, присняюсь буквально. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем нам по выходному нескучного понедельника. Услышимся.

0: Ну, солнце тоже, честно говоря, не особо приветливо пока из-за туч выглядывает, но, тем не менее, выглядывает. Спасибо и на этом. Шура на Ретро-ФМ в 8 часов и 7 минут. Доброго утра вам, друзья, вне зависимости от погоды за окном. Меня зовут Андрей Мареев. Давайте пойдем выше от Луны к звездам.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 11 мая, понедельник. Доверьтесь своим ощущениям, особенно в вопросах, которые не поддаются анализу. Дела и переговоры пойдут лучше, если не торопиться. Овны, сегодня тишина принесет вам больше пользы, чем суета многолюдных обсуждений. Тельцы, вашу доброту и участие в общем деле заметят и оценят. Близнецы, меньше слов, больше дела. Ваша экспертиза проявится в решениях конкретных задач. Раки, сегодня некая профессиональная или жизненная тема потребует от вас нового осмысления. Львы, у вас хороший день, чтобы привести в порядок документы, договоренности или финансовые вопросы, требующие четкости. Девы, прямой и конкретный разговор с близкими даст больше, чем долгие обходные маневры. Весы. День пройдет легко, если вы будете грамотно сочетать периоды активности и отдыха. Скорпионы. Простая манера общения с окружающими разрядит обстановку и расположит людей к вам. Стрельцы. Наличие четкого алгоритма действий поможет и в быту. Козероги. Среди большого объема информации сегодня можно будет легче, чем обычно, выделить главное и отсечь лишнее. Водолеи. Если надо выбрать между двумя финансовыми решениями, интуиция подскажет точнее, чем таблицы и расчеты. Рыбы. Окружающие будут воспринимать вас сегодня как человека с особой внутренней глубиной. Это вы почувствуете даже без слов.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Желаю настроения отличнейшего утреннего. Ну, если для вас сочетание утра и хорошее настроение – это норма, я вас поздравляю, если нет, то будем работать. Совсем скоро группа «Кино», Maroon 5 и дуэт «Maywood» на Retro FM.
1: Реклама.
2: Каждый преступник совершает ошибки.
3: Я говорила.
4: Один метод.
5: Букеты, конфеты.
6: Следственный комитет.
4: Ни одной зацепки.
7: Что само по себе подозрительно.
3: Да.
4: И два капитана.
8: Я капитан полиции.
9: А я чудак.
4: Новые серии.
10: И вот тут...
3: Что?
10: Что-то произошло.
4: Вечерний детектив.
10: Свежий.
4: В четверг и пятницу в 18:10.
11: Отлично.
4: На канале ТВ-центр.
12: Я знаю, что произошло.
4: Возрастное ограничение 16+.
13: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 11+.

0: Делая утреннюю гимнастику, друзья, не забывайте, что ходьба на месте – это не образ жизни, а просто упражнение. И делая шаг вперед и даже назад, не забывайте о том, что нужно еще приставные шаги в сторону делать. Ну, просто для того, чтобы упражнение не казалось таким скучным и монотонным. Группа «Кино» на Retro FM совсем о другом. 8 часов и 30 минут. Итак, 8.30, самое время для новостей. Дмитрий Королев расскажет, что в мире происходит. Доброе утро.
1: Здравствуй, Андрей. Доброе утро, друзья. Многодетным семьям станет проще сохранить пособие. С 22 мая меняются правила. Сейчас семья может потерять выплату, если ее доход чуть превысил установленный порог. По новым правилам допустимо небольшое превышение до 10% регионального прожиточного минимума. Теперь это не станет причиной приостановки выплату, продлят на год. Соцфонд также пересмотрит отказы, вынесенные с января этого года и подпадающие под новые нормы. Россия и Саудовская Аравия отменят визы. Уже с этого понедельника граждане нашей страны смогут ездить туда в упрощенном порядке. Безвизовый режим действует для кратких поездок до 90 дней в течение календарного года. Он не подходит для работы, учебы, постоянного проживания и паломничества. Для этого по-прежнему нужны отдельные

документы. Китай успешно осуществил запуск грузового космического корабля Тяньчжоу-10 к национальной орбитальной станции Тяньгун. Он доставит туда около 6,5 тонн продовольствия и расходных материалов, а также оборудование для научных экспериментов и скафандр для выхода в открытый космос. Сейчас на орбитальной станции в рамках 10-й экспедиции работают 3 тайконавта. Говорить об аномальной жаре в июне пока преждевременно, однако в ряде регионов России температура действительно может оказаться выше климатической нормы. Об этом сообщила ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, точные прогнозы опасных погодных явлений синоптики могут дать лишь на ближайшие 3 суток. Поэтому утверждать, что июнь будет экстремально жарким, пока нельзя. Юбилейная ночь в музее пройдет в Москве с 16 на 17 мая. Для москвичей и гостей столицы проведут экскурсии, а также покажут концерты и спектакли в рамках городской акции. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, она объединит 170 площадок, среди которых музей-заповедники Царицына и Коломенское, биокластер на ВДНХ и другие. Программа «Юбилейные ночи» стартует в новом здании картинной галереи Василия Нестеренко. Ну и в завершении выпуска несколько слов о валюте на этот понедельник и предстоящий вторник. Так, доллар американский в эти дни будет держаться на отметке 74 рубля и 30 копеек. Единая европейская сегодня и завтра 88 рублей 55 копеек. В Москве 8 часов и 32 минуты. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Андрей Мареев и ваша любимая музыка. Всем отличного утра.

ну вы знаете, вот смотрю за окно, смотрю на термометр и наблюдаю прогнозы синоптиков, понимаю, что месяц май совершенно не бушует за окном, даже на чуточку не хулиганит, халтурит, просто пренебрегает, манкирует своими обязанностями, негодяй. Товарищ май, давайте уже, просыпайтесь, берите себя в руки, беритесь за дело. 8.42 в столице, это Владимир Пресняков на Ретро-ФМ, дальше Фэнси, Синяя птица и Type.

Ведь согласитесь, друзья, совершенно потрясающее ощущение, когда просыпаешься в понедельник рано утром и понимаешь, что никуда не надо спешить, потому что этот день выходной, потому что спешить на работу не нужно. Ну, в большинстве случаев, я уверен, именно такова ситуация, с чем вас и поздравляю, друзья. 8.56 в столице, это Фэнси на Ретро-ФМ. Всем без исключения желаю доброго утра и проснуться тогда, когда хочешь. Разве это ли не счастье?

0: в Москве. Просыпаемся и создаем себе настроение. Доброго утра вам!
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от страха

0: Вот еще один совершенно замечательный пример, как можно завершить утреннюю гимнастику ходьбой на месте, приплясывая. Чечеточка «Атако» на Ретро-ФМ в 9 часов и 6 минут. Доброго утра вам, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. Предлагаю окунуться в космические пучины. Гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический проект.

0: прогноз на сегодня.
1: Итак, сегодня 11 мая, понедельник, но понедельник не настоящий. Доверьтесь своим ощущениям, особенно в вопросах, которые не поддаются анализу. Дела и переговоры пойдут лучше, если не торопиться. Овны, сегодня тишина принесет вам больше пользы, чем суета многолюдных обсуждений. Тельцы, вашу доброту и участие в общем деле заметят и оценят. Близнецы, меньше слов, больше дела. Ваша экспертиза проявится в решении конкретных задач. Раки, сегодня некая профессиональная или жизненная тема потребует от вас нового осмысления. Львы, у вас хороший день, чтобы привести в порядок документы, договоренности или финансовые вопросы, требующие четкости. Девы, прямой и конкретный разговор с близкими даст больше, чем долгие обходные маневры. Весы, день пройдет легко, если вы будете грамотно сочетать периоды активности и отдыха. Скорпионы, простая манера общения с окружающими разрядит обстановку и расположит людей к вам. Стрельцы, наличие четкого алгоритма действий поможет и в быту. Козероги, среди большого объема информации сегодня можно будет легче, чем обычно, выделить главное и отсечь лишнее. Водолеи, если надо выбрать между двумя финансовыми решениями, интуиция подскажет точнее, чем таблицы и расчеты. Рыбы, окружающие будут воспринимать вас сегодня как человека с особой внутренней глубиной. Это вы почувствуете даже без слов. Удивитесь, наверное.
0: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: вдвойне. Что такое плохо, рассматривать не будем, не будем тратить время. 9.17. Столица, дальше старше. Отпетые мошенники и Бонни.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, пожелания и любимые песни. Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
8: Минсе.
7: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
10: ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.

0: хлопоты, дела, заботы уже наверняка позади. Можно уже и на низкий старт. Нет, не к рабочим вопросам, а к вопросам отдыха. И, может быть, даже развлечений. День-то выходной. 9:30 в столице. Давайте узнаем, что интересного этот день нам приготовил. Новости на Ретро FM и Дмитрий Королев.
1: Здравствуй, Андрей. Доброе утро, друзья. Россияне не смогут поступить в несколько стран по старому загранпаспорту без биометрии. В частности, полный запрет ввели Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония. Не пустят россияны во Францию, однако для этой страны есть исключение, которое касается детей до 15 лет и тех, у кого шенгенская виза, выданная до 1 июня 2025 года. Помимо этого, с начала лета введет запрет и Финляндия. Но будет исключение для тех, кому нет 18, а также тех, кто имеет вид на жительство Финляндии, полученный до 1 июня текущего года. Тем временем Португалия ужесточила правила получения гражданства для иностранцев. Президент страны Антонио Жозе Сегуру подписал документ, согласно которому срок натурализации для россиян и других граждан, не входящих в Евросоюз, увеличен с 5 до 10 лет, для граждан ЕС до 7. Кроме того, иностранцы обязаны сдать экзамен по языку, истории и культуре Португалии, подтверждая понимание ценностей и устройства общества. Эти меры направлены на более тщательную интеграцию приезжих. Компьютеры, ноутбуки, серверы, жесткие диски, оперативная память и процессоры от таких производителей, как Asus, Samsung и Kingston, попали в обновленный стоп-лист Минпромторга по параллельному импорту. Запрет начнет действовать с 27 мая. Помимо электроники, из перечня разрешенных для параллельного импорта исключены электрические зубные щетки Oral-B. Ограничения направлены на стимулирование спроса на отечественную радиоэлектронику. Россия вышла на 5-ю позицию по продажам автомобилей в Европе. В апреле в стране было продано 117,5 тысяч машин. Как сообщает агентство «Автостат», объем продаж по сравнению с мартом увеличился сразу почти на 13%. Драйверами стали стабилизация макроэкономических показателей, а также обновление модельного ряда представленных в стране брендов. Ну а возглавляет топ-5 Германия. На втором месте Италия, Великобритания и Франция занимают 3-ю и 4-ю строчки рейтинга. К стандартам на фрукты, овощи, хлеб, растворимый кофе, оливье и маникюр добавятся пивные напитки, медовуха и туалетная бумага. В частности, утвержденный Росстандартом ГОСТ на салфетки, носовые платки и туалетную бумагу вступит в силу 1 июня. Он касается не только качества этой продукции, но и требований к техническому исполнению. Ну и отмечается, пока соблюдение вводимых в России ГОСТов дело добровольное. Я о валюте. В конце выпуска на этот понедельник и предстоящий вторник. Доллар 74,30 рубля, евро 88,55. Пока на этом все, а далее на Ретро FM музыка и Андрей Мареев. Всем отличного утра!

И вот, в принципе, не склонный к популярной, тем более танцевальной музыке, могу признаться, друзья, до чего же я люблю песни от Скэтмана Джона. Даже интересно, какие бы шедевры он выдавал, доживи до наших дней. 9 часов и 41 минут. Столица — это Ретро-ФМ. Вкратце расскажу, что интересного в музыкальном плане. У нас дальше ожидается Сиси Кетч, дуэт Кармен и группа Смоки на Ретро-ФМ. Будьте рядом, все услышите.

отдыхать так отдыхать. Как говорится, ураганом сметем все, мешающее осуществлению этих планов. Сиси Кетч на Ретро-ФМ, 9 часов 56 минут. Всем желаю доброго утра, друзья. Всем желаю отличного настроения, которое наиболее подходит к выходному дню. Ну и, конечно же, чтобы осуществились, если не мечты, то планы точно.

0: Всем Жаннам, Жанночкам, Жанулям большущий привет, пожелание доброго утра. Ну и всем, конечно, всем вообще. Доброго утра. Владимир Пресняков на Ретро-ФМ в 10.06. Меня зовут Андрей Мареев. Давайте, друзья, ознакомимся с гороскопом.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 11 мая, понедельник. Доверьтесь своим ощущениям, особенно в вопросах, которые не поддаются анализу. Дела и переговоры пойдут лучше, если не торопиться. Овны. Сегодня тишина принесет вам больше пользы.

0: чем суета многолюдных обсуждений. Тельцы, вашу доброту и участие в общем деле заметят и оценят. Близнецы, меньше слов, больше дела. Ваша экспертиза проявится в решении конкретных задач. Раки, сегодня некая профессиональная или жизненная тема потребует от вас нового осмысления. Львы, у вас хороший день, чтобы привести в порядок документы, договоренности или финансовые вопросы, требующие четкости. Девы, прямой и конкретный разговор с близкими даст больше, чем долгие обходные маневры. Весы. День пройдет легко, если вы будете грамотно сочетать периоды активности и отдыха. Скорпионы. Простая манера общения с окружающими разрядит обстановку и расположит людей к вам. Стрельцы. Наличие четкого алгоритма действий поможет и в быту. Козероги. Среди большого объема информации сегодня можно будет легче, чем обычно, выделить главное и отсечь лишнее. Водолеи. Если надо выбрать между двумя финансовыми решениями, интуиция подскажет точнее, чем таблицы и расчеты. Рыбы. Окружающие будут воспринимать вас сегодня как человека с особой внутренней глубиной. Это вы почувствуете даже без слов.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: А девушка, может быть, хотела на велосипеде покататься, а он тут со своим букетом. Хотя одно другому, как говорится, не мешает. Футбол, хоккею не помеха. Александр Барыкин на Ретро-ФМ. 10 часов 16 минут. Доброго вам утра, друзья. Совсем скоро здесь на Ретро-ФМ услышим Юрия Антонова, Майкла Джексона. Еще будут новости, не пропустите.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.

0: Но просто не песня, а инструкция к действию, ну или же воплощенная мечта. Юрий Антонов на Ретро FM. Десять тридцать в столице, новости. Дмитрий Королев на Ретро FM прямо сейчас. Доброе утро.
1: Здравствуй, Андрей, приветствую, друзья. Онлайн-сервисы и цифровые платформы больше не смогут списывать деньги с пользователей после отказа от подписки. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в закон о защите прав потребителей

зрителей внесли изменения. Новые правила распространяются, в частности, на интернет-кинотеатры, приложения и другие сервисы с платной подпиской. В ведомстве подчеркнули, что пользователь имеет право отменить ее в любой момент, даже если уже получил уведомление о предстоящем списании средств. В России вводится день тишины для абитуриентов. Выпускники школ впервые столкнутся с ним в этом году в ходе приемной кампании. Об этом рассказал замминистра науки и высшего образования Андрей Мельчук. Он подчеркнул, что день тишины позволит им понимать свой статус и планировать свои действия на следующую волну. Также, согласно новым правилам, в день после публикации приказов о зачислении абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявки. В Якутии срочно эвакуируют два поселка из-за подъема воды в Лене. Отмечается, что уже началось подтопление пониженных участков. Тем временем в Ханты-Мансийске снег и метель. Высота сугробов достигает 60 сантиметров. Погода в регионе остается неблагоприятной. На трассах Югры сегодня сохраняются ограничения, ну а накануне был закрыт аэропорт в Ноябрьске. Минимум 6 рейсов перенесли на этот понедельник. Федерации футбола Бурятии рассказали о планах проводить турниры на Байкале. Они могут стать там ежегодными. Об этом заявил президент Федерации футбола Республики Максим Бувалин. Он отметил, в Бурятии много способных юных футболистов. Задача региона – дать им шанс развиваться и попасть в профессиональный спорт. Игроки уже начали привлекать внимание крупных российских академий, отметил он. Самой востребованной датой свадьбы в Москве в этом году стало 26 июня. Ее выбрали свыше 530 пар. В целом столичные ЗАГСы получили более 2000 заявлений о регистрации брака на красивые даты. Кстати, с начала этого года брак в столице заключили больше 1300 женихов и невест старше 60 лет. Самой возрастной паре, вступившей в брак в этом году, жениху исполнилось 88 лет, а невесте 84 года. И в завершении выпуска официальные курсы валют на этот понедельник и предстоящий вторник. Доллар американский 74 рубля 30 копеек, единая европейская 88 рублей 55 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Андрей Мареев и ваша любимая музыка.

Правда, жизненный опыт показывает, что, находясь в Каракуме, равно как и в любой другой пустыне, вот так вот громко распевать, широко раскрывая рот, не рекомендуется. Песок залетит, что крайне негативно сказывается в том числе и на голосовых связках. Кто о чем? Ансамбль «Круг» и Игорь Саруханов на Ретро-ФМ в 10 часов и 42 минуты. Дальше группа «Тото», Михаил Боярский с песней «Из трех мушкетеров» и «No Mercy».

но просто не радио утро, а какое-то бюро путешествий. Американская группа Тото и их мега-хит «Африка» на Ретро-ФМ. 10 часов и 56 минут. Ну, если так далеко ваши планы путешествовать, пусть даже и музыкально, еще не залетает, друзья, давайте посмотрим, что будет в часе следующем. А это произойдет уже довольно скоро.

0: Ну вот кто-то жалуется, что в жизни счастья нет и нет любви. Кто-то поет о том, что хорошие парни только лишь в кино побеждают, а жизнь не столь богата на позитив. Главное не поддаваться на провокации, пусть даже и столь творческие. Сиси Кетч на Ретро FM в 11 часов 16 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Все хорошее с нами либо уже происходит, либо ожидает нас впереди. С этой не особо сложной мыслью сложно не согласиться.
1: Реклама.
2: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
3: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд

Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость.

0: И поздравления, и пожелания. Это все в песне от Рафаэла Кара. А еще рассказ, как можно нескучно провести время на выходных, это уже в нашей рубрике «Афиша на Ретро-ФМ».
1: Афиша на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Здравствуйте, с вами Дмитрий Королев, и в ближайшие минуты о некоторых самых заметных событиях этого выходного понедельника в Москве, а столица продолжает праздновать День Победы. Так, за эмоциями предлагают отправиться в парк «Патриот». Сегодня там работают интерактивные площадки, устраивают исторические квесты и катание на бронетранспортере. В час дня откроется шахматная зона с любительским турниром и сеансами одновременной игры. В 15:00 пройдет финал кибертурнира «Мир танков». Завершит праздничный цикл концерта на «Наследники Победы», после чего гостей ждет вечернее световое шоу. В парке «Зарядье» специальный мультимедийный показ «История в движении». В основе проекта архивные письма, военная хроника, советские плакаты и цифровые реконструкции техники времен Великой Отечественной войны. Часть текстов появится прямо на движущихся медиаэкранах высотой до 22 метров. Строки писем будут совмещены с изображениями солдат и военной хроникой. Проект «Молодежь Москвы» проведет серию патриотических мероприятий в рамках фестиваля «Москва».

0: «Тверская весна». Так сегодня в 14.00 на Тверской площади выступят артисты музыкального театра «На Поклонке». В программу войдут песни проекта «Главные детские песни» и фрагменты спектакля «Дети войны», посвященного жизни московских детей в годы Великой Отечественной. В кино сегодня российская новинка – военно-приключенческая драма «Отец». Немолодой охотник Гавриил, живущий в тайге, получает известие с фронта. Без вести пропал его сын. Он записывается добровольцем и отправляется на передовую искать его. Гавриил попадает в роту снайперов и начинает обучать совсем молодых бойцов, как бы становясь для них отцом. Безусловно, сегодня можно провести вечер и в театре. Например, на сцене МДМ в этот понедельник мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Эта постановка попала в Книгу рекордов России как самая просматриваемая в прошлом году. Действие переносит зрителей в Ленинград 80-х годов с его улочками, где герои живут между квартирниками и уличной романтикой, а также первыми взрослыми решениями. В спектакле звучат 22 песни группы «Секрет» в новых аранжировках. Одним словом, этот день в Москве обещает быть интересным и насыщенным, ну а ретро-ФМ гарантирует вам хорошее настроение и самую лучшую музыку, проверенную десятилетиями. Так что оставайтесь в компании ретро-ФМ.
1: Афиша на ретро-ФМ.

Песни, танцы, море, солнце, увлекательные прогулки в хорошей компании. Одним словом, отпуск мечты. Круиз Ретро FM 2026. 3 недели в апреле мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным проживанием. И вот, наконец, с 18 по 28 июля 15 счастливчиков, победители игры «Круиз Ретро FM 2026» отправятся в невероятное путешествие в Грецию на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирусы» Александра Айвазова. Всем победителям самые искренние поздравления!

И все-таки, друзья, правильный отдых, за редким исключением, должен происходить, конечно, в коллективе. А уж будет ли этот коллектив состоять из ботаников или крутых парней и горячих девчонок, ну, как говорится, здесь уж круг общения определяет. Bad Boys Blue на Retro FM в 11 часов и 56 минут. Всем желаю отлично провести этот выходной день, и тем лучше, тем веселее провести его, что этот выходной.

0: Ну вот единственное, что хотелось бы напомнить, что завтра уже рабочий день, поэтому с ночи до утра может получиться танцевать не у всех. Ну, либо последствия потом будут жестокие и необратимые. Ансамбль «Звезды» под чутким руководством Натальи Гулькиной на Ретро-ФМ в 12 часов 17 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше, друзья, музыка, под которую хочется и может станцевать. Ансамбль «Дубы колдуны», Софиликс Бэкстер и Сиси Кетч.
1: Реклама.
2: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
3: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+.

0: Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Открывать дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Скупер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уоинс Тамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ТПЛ.
2: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
3: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
4: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов, 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
9: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.

0: свете.
1: Вот такая хулиганская пацанская песня. Невероятно тонкая лирика и возвышенная романтика от Евгения Белоусова на Ретро-ФМ. 12 часов и 42 минуты. Что дальше, спросите вы? Услышим группу «Европа», мелодию из фильма «Кавказская пленница» и дуэт «Pet Shop Boys». Совсем-совсем скоро.

Сил нету прерывать эту невероятно красивую и невероятно грустную песню от группы Европа. Давно замечено, кстати говоря, чем грустнее песня, тем она красивее. Ну, когда не переходит, конечно, границу занудности. 12 часов 56 минут в столице. Всем желаю доброго дня, друзья. Только веселье, только позитивных эмоций.

некоторые интересуются, не рановато ли переходить к медленным танцам. Ну, друзья, во-первых, уже послеобеденное время, 13-16, а во-вторых, часовых поясов в нашей стране огромнейшее количество, и не все люди живут по московскому времени, не все недавно проснулись, кто-то уже ко сну готовится, у кого-то вечер. Патрисия Каас на Ретро-ФМ, меня зовут Андрей Мореев. Доброго дня, здравствуйте, скоро Абба, руки вверх.

0: лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: какие страсти у нас тут кипят. Ну, это для того, чтобы не холодно было. По сезону, да. Шер на Ретро-ФМ в 13 часов и 42 минуты. Дальше, друзья, не менее горячий Modern Talking, Джеймс Браун и ансамбль Ялла.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

хочу, зовут, ждут. Ну, я, конечно, не Чип и Дейл и на помощь побегу не сразу. Сначала соберусь, но в любом случае пойду я уже. Моя смена закончена. На сегодня Андрей Мареев, Ретро FM. Здесь совсем скоро, друзья, начнется Феличита. Тот самый счастливый час, когда нужно и можно передавать поздравления, желать чего-нибудь хорошего. Всем счастливо, пока, не болейте, не скучайте.

А вот и она, ваша любимая Феличита. Час приветов и поздравлений, которые, я уверен, мы с вами проведем просто великолепно. Собственно, как и всегда, напомню, все сообщения мы принимаем в мессенджере Макс под постом Феличита. Также свои послания можете отправлять на сайт retrofm.ru в разделе Феличита. Есть специальная форма, ее заполняйте и отправляйте. Ну и смс на короткий номер 5533. В начале сообщения обязательно пишите RetroFM и не забывайте подписываться. Вот так, все очень просто и легко. Меня зовут Тимур Соколов, я вас приветствую и начинаю Феличиту.

0: have we got news for you.
1: You better listen.

0: прекрасная музыка, прекрасные слова. Это Сандра задает нам романтического настроя, который как никогда актуален в Филичите на Ретро-ФМ. Хочу передать привет своему мужу, любимым дочкам Кире и Элине. Пусть все будут счастливы. Подпись Алина. Далее хочу передать привет мужу Игорю, маме Оксане, папе Юре. Пожелать им отличного рабочего дня. Пусть дел будет немного. Пусть все они будут выполнены быстро и без проблем. Счастливого настроения, ярких событий в этом дне. К сожалению, без подписи. Не забывайте подписываться, друзья. С подписью ваше сообщение будет звучать куда более эффектнее. Далее. Здравствуйте. У Натальи Германенко из Симферополя сегодня день рождения. Привет ей на лучшие пожелания от Ольги. Ну и поздравления от Ретро-ФМ. Еще одно послание. Татьяна пишет. Здравствуйте, любимое радио Ретро-ФМ. Коллектив швейного цеха города Кропоткин. Хотим поздравить наших сотрудниц. Давыдову Кристину и Каширину Любовь с днем рождения. Пусть... Далее стихи. Куда без стихов, Филичите. Пусть будет множество желаний и исполняет их судьба. Пусть греет трепет ожиданий. Удачной будет жизнь всегда. Уюта в доме и достатка прекрасно. Будь добра, свежа, здоровья, счастья, жизни сладкой. Пусть светом полнится душа. Какое прекрасное послание. Любимую маму Елену от Романа с прошедшим Международным днем матери.
1: Ежедневно с 2 до 3. Феличита.
2: На Ретро-ФМ.

0: Ну, до сентября еще далеко. На календаре май. Если кто-то потерялся в датах, напомню, что сегодня 11 число. Филичита на Ретро-ФМ продолжается. Всем добра и позитива. Мужу Александру передаю обнимашки и поцелуйчик. Вот такое сообщение. Добрый день. Сегодня день рождения отмечает замечательная женщина Антонина Павлючкова. Хочу пожелать ей отменного здоровья, просто женского счастья. От Татьяны из города Омска прилетело послание. Ну и еще одно сообщение успеваю зачитать. Привет, любимое радио. Хочу передать привет всем вам. Спасибо, что вы есть. Ура! У меня завтра наконец-то выходной. Отработала 6 смен подряд, но с вами это время пролетело незаметно. Спасибо, Ленуся, город Киров. Ленуся, мы с вами в этом плане похожи.
1: Реклама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
3: Каждый преступник совершает ошибки.
4: Я говорила!
5: Один метод.
6: Букеты, конфеты.
7: Следственный комитет.
5: Ни одной зацепки.
8: Что само по себе подозрительно.
4: Да.
5: И два капитана.
9: Я капитан полиции.
10: А я чудак.
5: Новые серии.
11: И вот тут...
4: Что?
11: Что-то произошло.
5: Вечерний детектив.
11: Свежий.
5: В четверг и пятницу в 18:10.
11: Отлично.
5: На канале ТВ-центр.
12: Я знаю, что произошло.
5: Возрастное ограничение 16+.
13: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут.

0: ощущения и впечатления на год вперед на Астория Гранде. Подробности на astoriagrande.com.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.

Ну, я от себя добавлю, не только берегите, но и поздравляйте каждый день. Просто так повод, я думаю, у вас найдется. Ну, а с помощью Феличиты на Retro FM вы можете это сделать на всю страну. Чего там, на весь мир. Так, хочу поздравить любимую семью в лице жены Кати и сына Ивана с долгожданным завершением отпуска. Это написал Алексей. Вот вам повод тоже. Поздравили. Машу ручкой маме и папе, любимому Владу. Пытаемся проскочить пробки между Владимиром и Москвой. Сонька написала. Аккуратнее там проскакивайте. Привет жене Ольге и сыну Сашке. Вы лучшее, что у меня есть, папа Александр. Хочу передать привет и поздравить с понедельником своих дорогих друзей и в особенности Ивершина Андрея Юрьевича. Приятного понедельника. Побольше работайте и поменьше отдыхайте. Действительно, по-моему, мы все много отдыхаем. Пора бы и поработать. Вот с завтрашнего дня и начнем. Пока расслабляемся по полной и продолжаем Феличиту.

Wicked Game, злая игра, так называется эта песня. Ну а мы тем временем в игры не играем, а если играем, то только в добрые, ну или во взрослые. Серьезным делом вообще занимаемся тут. Вы пишете приветы и поздравления, я их зачитываю и делаю это с огромным удовольствием, друзья. Тимур Скалов, микрофон, всем привет. Ну и теперь к вашим приветам и поздравлениям. Привет моему любимому мужу Саше, привет Ретро-ФМ и всем слушателям, любви и радостные события от Катюши, все взаимно, Катенька. Привет, любимое радио, передайте привет моему двоюродному брату Юре, который делает мне ремонт на кухне, написал Андрей, написал и пошел помогать своему брату. Добрый день, любимое радио, хочу еще раз поздравить всех жителей нашей страны с великим праздником, с Днем Победы. Также хочу пожелать своему мужу Владимиру и сыну Ярославу Боровковым спокойного перелета и отличного отдыха в Турции. Я вас люблю и мысленно с вами, написала жена Наташа. Еще одно послание. В этот прекрасный майский вечер хочу поздравить свою одногруппницу Олю Романцеву с днем рождения. Желаю тебе всего самого наилучшего, счастья, здоровья. Пусть грядущая сессия, да и вся учеба дадутся очень легко. Творческая жизнь будет яркой и насыщенной. Мы пройдем с тобой и всеми ребятами путь до конца. С днем рождения.

Буду с вами еще долго, так что не переживайте, пишите свои сообщения, Филичиту все озвучу. Всех с прошедшими майскими праздниками, всего самого наилучшего. Привет маме Елене от Андрея Короткова. Далее, передаем привет Егору, Наташе, Лили и Дамиру, всех с посадкой картошки. Сообщение прилетело от Ришата. Ну и еще одно послание, успеваю зачитать. Здравствуйте, поздравляю себя с тем, что с 1 июня ухожу в отпуск на месяц. Выберите, врубите, вот, да, так правильно, врубите мне что-нибудь энергичное, пожалуйста, а то засыпаю на работе. Не хватает энергии. Татьяна обратилась к нам с такой просьбой. Это даже, я думаю, не просьба, это крик души. Что ж, будем спасать человека. Через пару минут поставлю вам, пардон, врублю, говоря вашим языком, «Ля Буш», супер турбо гидро мега ультра энергичный трек. Сразу проснетесь, еще поверьте.

Да, там должно быть продолжение, сам расколбас. Но, к сожалению, для Татьяны много сообщений других, которые нужно тоже зачитать. Поздравляю с прошедшим Днем Победы семью Королевых из Ростова-на-Дону, семью Юговых из Куровского, Почтарев Любовь и семью Андреевых из Ликино-Дулева от Александра. Добрый день, Ретро-ФМ. Хочу пожелать всем слушателям и вам... Любимое радио, мира, добра и благополучия. Передаю привет моей дочери Викуле и мужу Виталию. Я их сильно люблю. С уважением, Наталья. Краснодарский край, станица Советская. Привет Краснодару. Лично болею за вашу футбольную команду. Уверен, что она станет чемпионом. Привет Татьяне. Тарасик из Минска. Без подписи. Работаю на фуре. Это уже следующее послание. Машина новая, хорошая. Всегда слушаю свое любимое радио Ретро-ФМ. Всем желаю продуктивной недели. Последний рывок и через 3 недели долгожданное лето. Артур из Ижевска написал. Артур, прибавляйте громкость в своей новой фуре. Сейчас песню вам классную поставлю.

А передаю огромный привет моему мужу Бурову Сергею. Он самый лучший. Едем с дачи, слушаем. Такое сообщение прилетело. Правильно делайте. Что еще слушать, кроме как не ретро-ФМ, тем более на даче. Дорогое ретро-ФМ. Передайте привет родителям Белик Михаилу Владимировичу и Белик Оксане Николаевне и моему парню Владиславу. Очень их люблю и ценю, от Софии. Хочу передать привет моему любимому мужу Вадиму. Спасибо тебе за прекрасный подарок. Автомобиль! Кристина. Ну, вот этим прекрасным сообщением от Кристины, которой многие женщины сейчас позавидовали, белой завистью, только белой, мы и заканчиваем. Филичиту, друзья, и отправляемся дальше в новый час.

0: Пака Стинг пел нам про педантичность англичан. В Москве вовсю зацвела береза. Аллергикам на заметку. Леонид Агутин и Сергей Минаев продолжат эфир от RFM совсем скоро. Но чуть раньше появится легендарный Deep Purple с не менее легендарным хитом Smoke on the Water. Так что, если у вас нет аллергии на хорошую музыку, оставайтесь с нами. Меня зовут Тимур Соколов. Приветствую и желаю классного, легкого и праздничного понедельника.
1: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Любимой музыки много не бывает.
7: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
6: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.

Адриана Челентано на всех языках мира признается в любви прекрасной половине человечества и желает всем отличного дня в компании Ретро-ФМ. Ну а день и сегодняшний, и завтрашний, и все последующие, уверен, будут прекрасными, друзья. Ведь каждое утро мы начинаем в компании шоу «Первая смена». А уж эти ребята знают секреты легкого и, что самое главное, приятного пробуждения. Завтра в 7 утра Саша Светлов, Рит Субботина в очередной раз вам это продемонстрирует. Так что просыпайтесь каждый день вместе с нами, и ваше утро будет по-настоящему доброму.

Эту песню Дитер Болин, да, будет вам известно, написал всего за полчаса. А в итоге получился легендарный хит, проданный по всему миру тиражом 8 миллионов копий. Визитная карточка коллектива Modern Talking, You My Heart, You My Soul на RTFM в финале очередного музыкального часа.

0: У каждого из нас своя лунная дорожка, ведущая к дому и к любимым людям. И спасибо Юрию Михайловичу Антонову за этот маршрут, который всегда наполняет нас добром и светом. 16:18 в столице. Далее у нас на пути Дубы Колдуны, Ким Вайлд и Диспина Ванди с ее фирменным Come Along Now. Уже совсем скоро. Тимур Соколов у микрофона. Всех приветствую и желаю классного дня в компании Retro FM.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Всем классной пятницы! Да, даже москвичам классной пятницы.
3: Знаешь, сколько раз я такое слышала в этой жизни?
2: Да-да-да, ну, для тех, кто за МКАДом родился, они понимают, это еще чуть больше.
3: Да-да-да. Нейрохит! Только свистни, он появится.
4: Нейрохит!
5: Ну-ка, от винта!
1: По будням с 7 до 11 на Retro FM.
6: Реклама.
7: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Квартиру сниму на суточно.

0: волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
1: Каждый преступник совершает ошибки.
2: Я говорила!
3: Один метод.
4: Букеты, конфеты.
5: Следственный комитет.
3: Ни одной зацепки.
5: Что само по себе подозрительно.
2: Да.
3: И два капитана.
6: Я капитан полиции.
7: А я чудак.
3: Новые серии.
8: И вот тут...
2: Что?
8: Что-то произошло.
3: Вечерний детектив.
8: Свежий.
3: В четверг и пятницу в 18:10.
8: Отлично.
3: На канале ТВ-центр.
7: Я знаю, что произошло.
3: Возрастное ограничение 16+.
9: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Alisa AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.

0: отличная возможность вспомнить молодость и станцевать нижний брейк, что ваш непокорный слуга только что и сделал. Слава богу, выжил. Арби Хэнкок на Retro FM с суперхитом Rocket. Далее добавим немного магии в наши без того волшебные выходные. Rhythm is Magic, Мари Клэр Дубальдо уже скоро.
1: Круиз Retro FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Retro FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах!

Фия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Ну, что хочется сказать под эту песню? Красная армия всех сильнее. С прошедшим Днем Победы, друзья! В очередной раз поздравляю всех с праздником и желаю всем нам всего только самого доброго и всего только светлого. 16.56 в столице. Вы слушаете Ретро FM. Меня зовут Тимур Соколов. Приглашаю всех в новый музыкальный час.

0: главное всегда помнить и не забывать одну очень важную истину. Пока мы верим в мечту, друзья, мы движемся вперед. И чем нереальнее, на первый взгляд, кажется цель, тем сильнее желание ее достичь. Ведь ничего невозможного в этой жизни нет. И, как говорится, если очень сильно захотеть, можно в космос полететь. Так что не сбавляем обороты и летим к намеченным целям. Ну и продолжаем мечтать в компании группы ABBA. I Have a Dream через пару минут здесь, на Retro FM.
1: Реклама.
2: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Скупер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
4: Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте солнце. Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
8: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.

Ну вот примерно то же самое кричали 15 счастливчиков, которые выиграли невероятное путешествие в Грецию на круиз Retro FM в этом году. Напомню, 3 недели в утреннем шоу «Первая смена» мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным проживанием. Победители определены. С 18 по 28 июля они проведут отпуск мечты на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов группы «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Поздравляем!

0: моей бурной молодости куда более крутой считалась, насколько я помню. А я помню, девятка цвета металлик. Если у тебя была девятка цвета металлик, то все девчонки с района были твои. Вот с тех пор так и езжу на девятке со все теми же девчонками. Ни о чем, кстати, не жалею. Не пожалеете и вы, если завтра проснетесь в компании шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Саша Светлов, Рит Субботина подарят вам бесконечно приятное доброе утро. Стартуем ровно в 7. Просыпайтесь вместе с нами.
1: Реклама.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал». Главный герой интерьера.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: на Ретро ФМ истинный пуэрториканский мачо Рики Мартин. Living La Vida Loca — суперхит, который переводится как «жить безумной жизнью». И вроде бы мы примерно понимаем, о чем идет речь. Эмоции подобного рода нам знакомы, но все же стараемся как-то их ограничивать. По крайней мере, хронометражом так точно. Ну вот, потанцевали и, как говорится, будет на этом. 19:42, время московское. Приветствую вас, друзья. Вечер выходного понедельника проводим под лучшую музыку, проверенную временем. Далее Бонни М и Владимир Кузьмин на Ретро ФМ.
1: Круиз Ретро ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

Вот в таком легком, но достаточно уверенном темпе мы приближаемся к следующему музыкальному часу. Знаменитая рокабилли от команды Dire Straits продолжает наш эфир на Retro FM. В Москве 19:56. Меня зовут Руслан Романов. Еще раз всех пламенно приветствую.

0: Так уж вышло, друзья, что этой весной действительно лучше оставаться в тепле и уюте. Весна так и не расщедрилась на настоящее тепло. Столичный регион, в частности, все еще кутается в пледы и далеко теплую одежду не убирает. Но надежд при этом мы не теряем на какие-то позитивные изменения. Вероятно, теперь уже ближе к июню в этом смысле что-нибудь случится. В плане температур, конечно же. 20 часов 17 минут в Москве. Меня зовут Руслан Романов. Пламенно всех приветствую. Далее Рик Эстли, ансамбль Элеге, группа Роксет и великолепная Мадонна у нас через несколько минут на Ретро FM. Вечеринка
1: Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро FM.
2: Реклама.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.

На Retro FM CC Catch суперхит Heartbreak Hotel. Ну, так уж сложилось, друзья, что говорить про разбитые сердца нам приходится периодически, употребляя это выражение в самых разных значениях. Ведь одним, скажем прямо, не очень повезло, а вот другим, наоборот, посчастливилось выиграть путевки в круиз Retro FM 2026. Невероятное путешествие в Грецию. 3 недели в утреннем шоу «Первая смена» мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным проживанием, и 15 счастливчиков определены. С 18 по 28 июля они проведут отпуск мечты на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Всех победителей от души

Друзья, в Москве 20 часов 55 минут. Пришло время менять формат лирическо-романтический на динамичный, энергичный. Впереди старт неповторимого микса на радость всем тем, кто по традиции не пропускает наши вечеринки ретро-ФМ. Танцы будут и сегодня до самой полуночи, так что готовимся.

choose no alibi.

0: Главное, танцы в стиле диско или же просто удовольствие от прослушивания любимых треков, собранных в уникальном миксе. Все это доступно для ценителей вечеринки RetroFM, где я вас с радостью и приветствую, друзья. 21.16, время московское, меня зовут Руслан Романов. До полуночи ваша любимая танцевальная, лучшая танцевальная дискотечная музыка здесь, в нашем эфире.
1: Реклама.
2: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в телеграм-канал Ретро-ФМ и запускайте Радио Хаб.

мировые суперхиты, а также необычные ремиксы составляют основу вечеринки Retro FM, что и делает данное мероприятие в нашем эфире максимально привлекательным. Рад, что вечер понедельника вы проводите в нашей компании. Готовимся вместе к трудовой неделе, которая в этот раз начинается к удовольствию многих, что уж тут скрывать, со вторника. В Москве 21 час и 40 минут. Меня зовут Руслан Романов. Всем пламенный привет!

как вы поняли, в солнечной Кубе можно в одночасье оказаться, даже не преодолевая никаких расстояний. Участники группы Gibson Brothers сделали для этого все возможное. В частности, подарили нам этот зажигательный трек, без которого не обходятся самые знаковые вечеринки, в том числе и наша, само собой, разумеется. 21.55, время точное столичное. Здесь Руслан Романов. Приветствую вас, друзья. Продолжаем танцевать.

0: подряд напролет продолжается наш уникальный микс. Только лучшие дискотечные композиции вы здесь услышите, а потому и название наших регулярных музыкально-танцевальных встреч звучит не иначе, как «Вечеринка Ретро-ФМ». Ежедневно с 21 часа и до полуночи мы вещаем для вас и дарим лучшие любимые танцевальные треки. 22 часа 15 минут, время московское. Я Руслан Романов. Здравствуйте всем.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: майских выходных. Радуем вас лучшими дискотечными хитами, одновременно с этим настраиваясь на трудовые будни, которых, кстати говоря, на этой неделе будет чуть меньше, чем обычно. И что-то мне подсказывает, что начинать неделю со вторника для многих в разы приятнее. 22 часа 41 минута в Москве. В эфире вечеринка «Ретро-ФМ». Танцуем с вами до полуночи.
1: Круиз «Ретро-ФМ». Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз «Ретро-ФМ». Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

0: осенняя, от Волги и до Енисея.
1: Но если говорить по существу, то никаких границ нет для лучшей музыки, которая рядом с вами 24/7, вне зависимости от вашего местонахождения. Достаточно лишь включить приемник, открыть сайт или приложение, и в ту же секунду вы окажетесь в волшебном музыкальном мире Ретро-ФМ.

Вита, выражение также известное как «сладкая жизнь», обрело популярность и получило широкое распространение, в том числе и благодаря этой песне знаменитой. Райан Перрис, итальянский артист, исполнитель, дарит нам эту композицию, кстати говоря, которая является его дебютным синглом 1983 года. Выпуска и создание соответственно. 23.15, точное столичное. Всех приветствую, я Руслан Романов. Вечеринка, Ретро-ФМ в разгаре. Танцуем до полуночи.

Как водится, солнечными настроениями, да, делится с нами группа Бонни М, транслируя в массы самые прекрасные, позитивные во всех отношениях чувства и эмоции. На часах в столице 23:42, выходим на финишную прямую вечеринки Ретро FM. Уникальный микс звучит для вас до полуночи, как всегда, ежедневно, стабильно в нашем эфире.

Bass в финале нашей сегодняшней встречи All That She Wants. Но вообще все, чего бы вам хотелось в музыкальном плане, мы постарались реализовать в нашем уникальном миксе и все подробно изложили за ни много ни мало целых 3 часа. И практикуем это ежедневно с 21 до полуночи. Вечеринка Retro FM на сегодня завершается. С вами был Руслан Романов. Желаю всем удачи и успешной недели. Ну а на старте вторника встречайте Андрея Мареева на Retro FM.

0: друзья, совершенно точно не сон. Ну, если вы не спите. А если уж так удачно все пересеклось, что вы и спите, и все это слышите, значит, у вас очень удачный, очень хороший сон. Ансамбль «Ялла» на Ретро-ФМ, 0 часов 16 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я невероятно рад вас поприветствовать, пожелать вам доброй ночи. Расскажу в ближайшем обозримом. Здесь на Ретро-ФМ услышим Сергея Беликова, группу «Шафт» и дуэт «Роксет».
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

тех, кто еще не натанцевался на вечеринке Retro FM, вот вам предложение продолжения танцевального банкета от группы Альфавиль на Retro FM. Эта песня прозвучала в 0:42. Дальше, друзья, также можно будет и потанцевать, и как-нибудь иначе весело, неплохо время провести. Под музыку от Саважа, Аиды Ведищева из песни «Из кавказской пленницы» и несравненной песни от голландского дуэта «Тенша».

0: кто-то просит прощения за разговоры, кто-то за действия, а кто-то за бездействия. Спектр, как говорится, достаточно широк. 1:17 точное ночное московское. Евгений Белоусов на Ретро FM. Меня зовут Андрей Мареев. Доброй ночи вам, друзья. Скоро Биджис, Рефлекс и Глен Медейрос.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.

1:42 в столице. Это Сандра на Ретро-ФМ к вопросу об ожидании. Друзья, чуть-чуть подождать и услышим Бонни М, дуэт Пола Саймона и Арта Гарфанкла и ансамбль «Зодиак».

молодые, свободные и одинокие. Что из этого является достоинством, а что недостатком, постепенно отсортировывается с возрастом, когда уже становишься не такой молодой, не такой свободный. Бонни М на Ретро FM в 1:56. Всем-всем-всем, друзья, желаю доброй ночи.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Я не знаю, как вы, друзья, я категорически против того, чтобы перепрыгнуть через лето и сразу в сентябрь. Не-не-не-не-не. Пусть все идет согласно природному ходу вещей и событий. Договорились? Earth, Wind and Fire на Retro FM, 2 часа 17 минут. Всем желаю доброй ночи, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше здесь на Retro FM услышим ансамбль «Веселые ребята», группу Maroon 5 и Пэтти Райан.

Классное, что я буду делать все для того, чтобы тебе было со мной хорошо, ача-ача. Майкл Джексон, вот так вот непривычно, но тем не менее очень эмоционально. Очень позитивная песенка. 2:56 в столице. Всем желаю доброй ночи, и чтобы рядом с вами, с каждым из вас, друзья, был человек, который вот точно так бы относился к вам, как лирический герой этой песни.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Что будем слушать в 3 часа ночи на Ретро-ФМ? Александра Розенбаума, Блю Систем и Андрея Миронова с песней «Из бриллиантовой руки».
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. Где